Израиле 20 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Сегодня в 23 часа состоятся похороны Нетанеля Шакрона, убитого вчера в теракте неподалеку от Неве-Цуфа. Убийца – 37-летний боевик Хамаса из деревни Бидду, к северо-западу от Иерусалима. Бойцы подразделения Дувдеван задержали его в поликлинике в городе Эль-Бира, неподалеку от Рамалы, и передали для допроса силам безопасности. Сегодня днем в Галилейском выступе в кибуце Малкия прозвучала воздушная тревога. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что сигнал тревоги сработал из-за ложного обнаружения. Арабские источники в секторе Газа сообщили о погибшем в результате удара израильского беспилотника в центре Хан-Юниса на юге сектора. Ранее Министерство здравоохранения Хамаса в Газе сообщило о 4 погибших и 17 раненых за последние сутки в результате огня сил ЦАЛа. Арабское информационное агентство САФА, связанное с Хамасом, сообщило, что сегодня в результате артиллерийского огня ЦАЛа по палаткам перемещенных лиц в нескольких районах сектора погибли 3 человека. Эту информацию передал корреспондент КАН Руи Кейс. На фоне противодействия Хизбаллы рамочному соглашению, которое обсуждается на переговорах между Бейрутом и Иерусалимом, Катар и Турция прилагают усилия для урегулирования ситуации на юге Ливана. Об этом сообщает ливанская газета «Нида Аль-Ватан», связанная с лагерем противников террористической организации. По данным издания, усилия совершаются тайно и предпринимаются без координации между Анкарой и Дохой. Они направлены сначала на снижение напряженности в регионе, а затем на обсуждение будущего вооружения Хизбаллы. Между тем, в течение дня местные средства массовой информации сообщали об израильских ударах по обширным районам юга Ливана, в том числе в Вади Ас-Салуки и Барашите. Сообщалось также о контролируемых взрывах, проведенных ЦАЛом, и об артиллерийском огне по нескольким районам. Обостряется противостояние Саудовской Аравии и хуситов. Вчера президент Йемена Рашад Аль-Алими провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о военной помощи в борьбе с хуситами. Как передал корреспондент Канрой Кейс со ссылкой на агентство Рейтер, Трамп пока не дал своего согласия. Ранее он также отказался удовлетворить просьбу Саудовской Аравии о прямом военном вмешательстве и ударах по хуситам в Йемене. При этом, как отмечает корреспондент Каннатан Гутман со ссылкой на американское издание «Нью-Йорк Таймс», Трамп уже около 2 недель колеблется, стоит ли США вмешиваться и помогать саудовцам или остаться в стороне. В Канаде расследуют возможный антисемитский инцидент. У синагоги Бне-Яко в городе Белевилл в провинции Онтарио полицейский, охранявший здание перед началом праздника, заметил вооруженного мужчину. Между ними произошла перестрелка. Полицейскому удалось нейтрализовать нападавшего, однако сам он был ранен. Несколько

0: Как потеряли сознание, пострадали от обезвоживания или почувствовали себя плохо из-за поста. Еще 299 человек получили травмы во время езды на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах. 9 из них получили травмы средней тяжести. В результате инцидентов пострадали 40 человек. В Умальфахме был убит мужчина около 40 лет. В Бершеве 33-летний мужчина получил тяжелое проникающее ранение. В дорожно-транспортных происшествиях по всей стране пострадали 46 человек. Двое мужчин, 45 лет и 31 год, погибли. Еще один мужчина в возрасте около 50 лет находится в критическом состоянии. 37-летняя женщина получила тяжелые травмы. Кроме того, бригады «Маген Давид Адом» доставили в больницы 155 рожениц. 5 детей появились на свет при участии бригад «Маген Давид Адом» в Бнейбраке, Иерусалиме, Хашмонаиме, Ашдоде и Явне-Эле. И в заключение выпуска прогноз погоды. Завтра температура немного понизится. В утренние часы местами возможен небольшой дождь, главным образом вдоль побережья. В среду и четверг без существенных изменений температуры. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Я хочу пригласить вас сегодня к теме, о которой мы не говорили специально. Я не раз ставила в эфир определенные записи, композиции, которые относятся к этому музыкальному жанру. Это особый стиль, особый мир, я бы сказала, философия. Мы говорим сегодня об особом стиле традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которой является сложное сочетание чувств одиночества, грусти, ностальгии, любовного томления. Все это называется по-португальски «саудадой». Но сам стиль этот вы, я уверена, многие из вас слышали и знаете это слово «фаду». «Фаду» от латинского «фатум» – «судьба». Не зря назван стиль именно так. И, казалось бы, если здесь так много грусти, печали, философии, воспоминаний, ностальгии, почему же так полюбили этот стиль далеко не только в Португалии или в испаноязычном мире? Нет, стиль этот, голоса исполнителей и мужчин, и женщин, особенно женщин, которые поют фаду, они прекрасны. Это действительно стиль, и исполнителей этого стиля всегда ждут с концертами в очень разных странах. Сейчас и в веке 21-м, хотя он существует давно.

Жанр фаду окончательно был сформирован в начале XIX века. Судите сами, как давно он живет. Сформирован он был в результате смешения традиционных греческих, например, лаика, романских, арабских музыкальных вариантов под некоторым влиянием бразильской музыки.

Так что, как в свое время, например, я просто провожу сейчас параллель к танго, которое не было чем-то одним сформировано. Танго стало действительно таким сочетанием культур, воспоминаний иммигрантов, если мы говорим об Аргентине. И там было очень много причин для того, чтобы появился в мире музыка, культура, танго, как и сам танец, разумеется. Тоже происходило и с фадо.

Надо сказать, что фаду играет важную роль в национальной самоидентификации португальцев, потому что проводит достаточно четкую грань между яркими живыми испанскими ритмами, предоставляющими буйный, резкий испанский характер и мягкой, меланхоличной душой португальского народа. Это факт, конечно. Не вся музыка, разумеется, Португалии, португальского народа, культуры, она такая. Это, повторяю, отдельный стиль. И давайте попробуем сегодня услышать какие-то варианты, которые покажут вам, что это такое фаду, какие бывают композиции, ну и, конечно, голоса тех, кто так красиво его дарит миру.

Если говорить о центрах фаду, то это Лиссабон и Коимбра. Коимбрский стиль фаду неразрывно связан с академической школой, с академической традицией Коимбрского университета и имеет более утонченные мелодии, исполняется исключительно мужчинами, обратите внимание. В Лиссабоне фаду исполняется в основном в так называемых домах фаду, каса до фаду, как мужчинами, так и женщинами. И, разумеется, говоря о фаду, рассказывая что-то о фаду, я не могу не сказать, что у этого музыкального стиля есть своя королева, и это Амалия Родригеш.

Возвращаясь к имени одной из самых известных исполнительниц фаду, Амалии Родригеш. Она сочетала в своем творчестве лиссабонскую традицию исполнения с испанскими и мексиканскими ритмами, современными стихами. И она сама стала столь важной фигурой в мире фаду, что после ее ухода из жизни в Португалии был объявлен трехдневный траур. Хотя надо сказать, что многие фадишты не поддерживали власть, среди певцов фаду есть и носители правых взглядов, и сторонники нового государства. И это, в общем, стало тоже, можно сказать, нормой. Давайте слушать. Амалия Родригеш.

В развитии этого музыкального жанра тоже есть свои периоды. Если мы говорим о XIX веке, это до 1868-го, так называемый спонтанный фаду развивался в этих маргинализированных слоях, и первая знаменитая исполнительница стала женщина, которую звали Мария Севера. Потом, вслед за ним, вторым этапом развития фаду стал аристократический жанр, становится популярным уже у высших слоев португальского общества. За ним распространение уже широкое в народе идет, и с 1930 года фаду из музыки фольклорной просто превращается в профессиональный музыкальный жанр.

Итак, фаду. Действительно, исторически это был еще и танцевальный жанр, но стало музыкальным, португальским, очень красивым стилем вокальным. И это судьба, это фатум, как я уже сказала. И основная тема – это, в общем, принятие философское с печалью или с грустью, с ностальгией, принятие судьбы, горькой в данном случае. История фаду вызывает споры. Согласно наиболее распространенной версии, фаду появился все-таки в Лиссабоне во второй четверти XIX века. И там перемешались в одном из кварталов народы и традиции Пиренейского полуострова, Южной Америки, в особенности Бразилии и Африки, после периода колониальной экспансии Португалии. Надо сказать еще, что сильное влияние на становление этого музыкального стиля оказали танцы, которые назывались фофа. Они были распространены в Португалии, в Бразилии, и также бразильский танец лунду, который возник в Африке, и фанданго. Я думаю, что о последнем вы, скорее всего, слышали. Другой же источник этого жанра – португальская литература и поэзия. Без нее тут просто невозможно. В особенности катрены и модинья. Изначально этим словом, как я уже сказала, называли танец под пятиструнную гитару. Но современный фаду испытывает уже влияние всех вышеперечисленных жанров, а гитару вытеснила португальская гитара, а это уже совсем другое.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Одной из первых знаменитых исполнительниц женщин, фадишта, женщин, исполняющих фаду, стала Мария Севера, которая сказала, она включала в репертуар, в то, как она исполняла фаду, множество импровизаций, и ее драматичная манера, включая привычку выступать в черной шали, это, в частности, переняли и последующие поколения женщин, исполняющих фаду.

В начале 21 века фаду переживает новый подъем популярности и, как я говорила выше, несмотря на направление, на то, что это, казалось бы, грусть, ностальгия, печаль, философское отношение к и принятие не самой, возможно, удачной судьбы, тем не менее направление, оно более чем популярно. И появились новые звезды, одна из них Мариза, есть еще Мизия, есть Криштина Бранко и многие-многие другие. В итоге 27 ноября 2011 года ЮНЕСКО внесло фаду в список нематериального культурного наследия человечества. Запомните эти четыре буквы в

Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша героиня программы «Вначале было слово» Елена Антоновна Камбурова. Я думаю, нет человека, который не слышал это имя. Предельно честная, предельно талантливая, бесконечно талантливая. И мне хочется, чтобы мы слушали ее сегодня как можно больше. Оставайтесь с нами. Елена Камбурова очень любит Экзюпери. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Одна из главных фраз в жизни человечества. Она помнит об этом всегда и продолжает. «Мы все, так или иначе, кого-то приручаем, нас приручают». Но быть в ответе за этого человека – это очень важно. Когда ее спросили, а кто приручил вас, она ответила: «Сергей Каштелян, педагог, преподаватель училища, который показал ей когда-то несколько песен Навелы Матвеевой, сказав: „По-моему, это ваше“». Так начался творческий путь певицы Елены Камбуровой. А песня Навелы Матвеевой «Какой большой ветер» стала той самой первой песней, с которой Камбурова вышла на сцену.

А рыбакам горе не раскурить трубок, а раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку.

Если продолжать говорить о том, кто приручал саму Камбурову, по ее словам, то тогда и потом, после Каштеляна, Окуджава. И та песня Ленька Королёв стала ее первой записью для радио. Поэт Юрий Левитанский, композитор Владимир Дашкевич, которого она много поет. Это, по ее признанию, все люди, которые именно приручали ее.

0: Елена Камбурова была так уджава. Что касается их дружбы, их сотрудничества и воспоминаний Камбуровой о нем, он был очень ровный человек, говорит Елена Камбурова, улыбался. Но, знаете, я никогда не видела его смеющимся. Он был не очень разговорчив. Я помню, когда у него был день рождения, мы сами приносили продукты, накрыли стол, а сам он не любил застолье или говорить тост. И спрашивал, как дела, когда мы встречались. Я ему рассказывала. Дела были не самые лучшие в то время. Спрашивал всегда, не нужно ли помочь и чем. И я всегда помнила строчки «Берегите нас, поэтов, берегите нас, остается век, полвека, год, неделя, час». И думала, зачем его утруждают разговорами, ведь ему нужно писать. Мне так хотелось всегда, чтобы этот невероятный источник его поэзии не прерывался на разные встречи. Я до сих пор все меряю по Булату, а Куджава для меня камертон. Я считаю его своим учителем, и в каждом его стихе всегда есть что-то, что учит человека быть добрым, мудрым, светлым. Недаром и первый спектакль в моем театре «Капли датского короля», который идет по сей день.
1: С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. С тех пор горит

0: Эти кавалеры.
1: Следующая песня и следующая история. В начале 70-х годов в результате работы с композитором Микаэлем Таривердиевым в репертуаре Елены Камбуровой появился цикл замечательных песен на стихи Григория Поженяна, среди которых стала своего рода автографом песня, которую вы слышите сейчас, о неотъемлемом праве на собственную индивидуальность, не зависящую ни от каких внешних обстоятельств. И появился еще цикл. Этот цикл был на стихи Вознесенского по мотивам романа Хемингуэя под названием «Прощай, оружие». Потом это уже было записано и вышло отдельной пластинкой с одноименным названием. Там уже была важна гражданская тематика и тема войны, которая опять-таки решалась на уровне человеческой личности, не государства, но человека. Ну а песня, о которой я говорила с самого начала, это «Я такое дерево».
0: Я такое дерево, такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, пилили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет. А просто... Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
1: Имя Камбуровой всегда означало, ну, не просто знак качества, если мы будем применять такие характеристики или эпитеты. В 70-е годы публичное исполнение стихов некоторых поэтов Серебряного века с эстрады в условиях довольно подозрительного тогда к ним отношения требовало достаточного мужества и самоотверженности. Мало того, что Елена Камбурова никогда не собиралась быть ни на кого похожей и не работала как можно удобнее для себя, но совсем наоборот, как, например, в ситуации с текстами Николая Гумилева, приходилось авторство текстов Гумилева прикрывать выдуманным псевдонимом Анатолий Грант, разумеется, до поры до времени. Поэтому уже тогда имя Камбуровой стало знаковым для интеллигенции 70-х, 80-х, а ее концерты стали действительно глотком свободы и для всех, кто искал такие встречи, редкой возможностью соприкоснуться с настоящей культурой, услышать поэзию, услышать замечательную музыку и увидеть человека, который живет вот таким миром и готов им делиться со всеми.

60-е годы – время необычайного подъема интереса к поэзии, поэтические вечера. Тогда они собирали стадионы, именно стихи, именно поэтической основой песни стали для Елены Камбуровой ключом при поиске своего репертуара. Она не может петь, она не может работать, если стихи средние. Она всегда это говорит. Песни Матвеевой и Акуджавы составили ту самую первую программу певицы, которая решила спеть с эстрады, но о сокровенном и о серьезном. Из первых шагов на сцене Камбурова заявила о себе как очень тонкий художник, причем очень взыскательный. Поэзия – один из источников, который просто подарили самый настоящий стимул, импульс. И то, что увлекало ее своим качеством, своим языком, творчеством, увлекло и тех, кто стали ее преданными зрителями.

Довольно быстро судьба свела ее с талантливой пианисткой, композитором Ларисой Крицкой. Вместе они перелистывали огромное количество поэтических сборников, создавая уже новый репертуар, такой, какого не было, я имею в виду, у одного человека. Песни разительно не похожие на развлекательную эстраду, а пела она, повторяю, с эстрады. В частности, возник цикл песен Ларисы Крицкой на стихи Юрия Левитанского. И вместе с ней на фирме «Мелодия», это был 1970 год, был записан первый сольный диск-гигант Елены Камбуровой. В него вошли песни Ларисы Крицкой на стихи Левитанского, песни Тревердиева, Саульского на стихи Поженяна, Юикима и многих других. Вот такая история.

0: Я всегда поражаюсь тому своему ощущению и, наверное, ощущению всех остальных, когда слушаю песни в исполнении Камбуровой, которые она записывает такими разными голосами. И как же это звучит? Замечательно звучит. Но если мы возвращаемся на годы назад и к 70-му году, именно тогда выходит фильм-концерт под названием «Монолог» с Еленой Камбуровой. Середина уже 70-х, значительную часть ее репертуара составляют песенные именно циклы, циклы композитора Владимира Дашкевича. И вместе с ним, с Владимиром Сергеевичем Дашкевичем, Камбурова создала очень яркие интерпретации шедевров русской, советской поэзии, которую мы с вами, возможно, привыкли бы держать в голове только в качестве стихов, но не песен. И среди них, например, цикл песен на стихи Владимира Маяковского.
1: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет.

чтоб обязательно. Была звезда, была звезда, клянется, не принесет эту беззвездную муку.

0: звездам.
1: Из тех фильмов, которые мы сразу вспоминаем, я могу назвать «Пассажир с экватора», «Большое космическое путешествие», «Небеса обетованные», где голосом такой потрясающий романс. Она его спела, она его прожила. Мне лично этот романс запал в душу сразу же. Фильм «Мой нежно любимый детектив», «Приходи на меня посмотреть», «Гардемарины вперед». Там тоже живет, звучит и намного улучшает фильм голоса, и очень разные голоса Елены Антоновны Камбуровой.

0: Запотмоку.
1: Ее голос звучит в очень небольшом количестве фильмов. Ну, например, «Раба любви», «Дульсинея Тобоская», «Нас венчали не в церкви», «Чехарда», «Ярославна королева Франции». Разумеется, детские темы, конечно, совсем в другой манере, например, исполненная ею песня «Спи, моя радость, усни» для программы «Спокойной ночи, малыши». Это тоже Камбурова. «А у пони длинная челка» – это тоже Камбурова. А фильм «Приключения электроника» – все песни пела Камбурова. Все те самые песни, вслед за ней мы их пели и знаем до сих пор, по-моему, наизусть.

0: человек.
1: Многие ведь из вас были на концертах Елены Камбуровой. Многие помнят ее по телевизионным программам. Ее манеру ведь ни с кем не спутаешь, и лицо сразу вспоминается. Манера очень особая, особенная. Она не похожа на чью другую. Она не столько поет и пропевает, сколько проигрывает, проживает песни. Каждая песня – это свой мир, свои уходящие нервы, своя жизнь, свой спектакль. И все очень правдиво. И голос, вот этот совершенно потрясающий голос, он то может быть глубоким, то мальчишеским. Настолько мальчишеским, кстати, что ведь именно ее голосом в свое время была записана заставка к знаменитой телевизионной передаче «Ералаш». Та самая, помните, «Мальчишки и девчонки». Это тоже Камбурова, не говоря о веренице персонажей от детских до тех, кто просто являлись животными, и она за них пела, говорила, творила, и мы в это верили. Репертуар Елены Антоновны невероятно разнообразен. В нем, конечно, есть Акуджава, Матвеева, с которых она начинала, и она продолжает всегда, она им предана. И оригинальные, тонкие музыкальные интерпретации поэзии Серебряного века. Это поэзия Цветаева, Ахматовой, Мандельштама, Блока, Иванова. Более близких по времени Левитанского, Давида Самойлова, Тарковского. А еще это песни, в основе которых, на мой взгляд, просто тончайшая лирика поэтов Польши и Латинской Америки, и Франции. Как она любит Брейля, как она любит Жака Брейля.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier.

0: l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: Еще одна большая глава из жизни Камбуровой. Она рассказывает: «Я верю в чудеса, и моя встреча с Раневской, с Фаиной Раневской, одной из таких чудес. На радиостанции «Юность» я прочитала горьковскую «Нунчу», а она услышала программу и тут же написала письмо, которое начиналось словами: «Я никогда не писала на радио. Мне долгие годы не приходило в голову ни позвонить, ни написать ей. И опять же случай привел меня в ее дом, и уже все последние годы я много бывала у нее. Мы дружили. Когда ее не стало, я пришла в ее опустевшую квартиру и увидела, что в Таганрог, где решили сделать музей, увезли только парадную мебель. Основные предметы, которыми она постоянно пользовалась, они остались. И я забрала три вещи. Тахта. Та самая тахта, на которой она спала последние годы жизни. Она была очень неудобна, с выбоинами, маленькая, не по росту, но она ее очень любила. Сейчас я привела эту тахту в порядок. А Фаина Георгиевна тогда подкладывала подушки, чтобы выровнять. Она когда-то... Она была очень ей дорога, эта тахта. Принадлежала знаменитой Павле Леонтьевне Вульф, театральной звезде начала века, которая, можно сказать, поставила Раневскую на путь истины. И в память... О ней Раневская спала только так, только на этой тахте. В другой комнате у меня стоит журнальный столик ее, на котором у нее обязательно лежала книжка Пушкина. Кстати, когда я давала ей читать книги, она всегда подписывала их: читала. Раневская. Спасибо.

Еще один штрих. Она очень любит животных. Очень. Она мечтает о появлении в Москве приюта для бездомных животных, собаки и кошки, которые у нее дома живут всегда, с детских лет, родом с улицы. И с начала 2000-х певица принимает активное участие в защите животных и была председателем общественного совета по созданию первого памятника бродячей собаки под названием «Сочувствие». Ее мечта построить и гостиницу для бездомных животных, пока приют у нее лично нашли лишь трое четвероногих, собака и две кошки. И, конечно, они делают, что хотят. Елена Камбурова уже давно художественный руководитель созданного ею театра музыки и поэзии. Первым опытом в театре стал спектакль «Игра снов», премьера которого состоялась еще в 93-м. А певица тогда предстала в образе романтичного Пьеро. Среди работ этого удивительного театра и концерт «Фантазия» по песням Шуберта и Шумана, и, конечно, «Капли датского короля», посвящение Булату Акуджаве, который идет до сих пор, и «Антигона», и театральные сказки для взрослых «Туве Янсен. Точка слева», и многое-многое другое. Она и сама участвует в таких спектаклях, как «Капли датского короля», «Софокл. Антигона», в спектакле-концерте по песням Жака Брэля и Высоцкого «Снился мне сад. Это романс в интерьере», в спектакле «Сны поэта Левитанского». Она такая талантливая. И мы можем только восхищаться и восхищаться этим голосом, этой удивительной женщины, желая ей здоровья и еще, еще и еще хочется слушать этот голос. Елена Камбурова.

Толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской. Там никто не найдет, как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты. Полпути позади и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

и как трудно стерпеть и сберечь все цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как

0: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
1: Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идыш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался свободой творческой.

В 1973 году версия Далиды, только Далиды, увидела свет, и Далида осознавала практически сразу, насколько близка и понятна ей эта песня, учитывая драматичность ее жизни. И появился, да, практически сразу и итальянский, италоязычный вариант, который назывался «Мне плохо, сто мале» в исполнении Орнеллы Ванони. Но, по мнению знатоков, он менее драматичен, чем оригинал.

Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Еще одна прекрасная песня, многие из вас ее знают, и в исполнении Анны Герман, и в исполнении Вадима Мулермана. И в этой песне Анна Герман, конечно, подает ее прекрасно, осваивая заодно к 70-м годам несколько подзабытый жанр танго. «Случайность». Прекрасная песня.

Ну а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня из исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory», Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Я не знаю, слышали ли вы эту знаменитую арию в русском музыкальном оперном мире в этом исполнении, но когда мы услышим голос, во-первых, Энрико Карузо, но, во-вторых, услышим эту арию, я думаю, что удовольствие вы получите точно. Ария Ленского, Энрико Карузо.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 1966 год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астрид Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горин.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «9 жизней и песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Desafinado. Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа, «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругом.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

но зато дуэт для скрипки и альта. Но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его.

0: Нет, лет, нет, лет, нет, лет. Нет, лет, нет, лет, нет, лет. Нет, лет, нет, лет, нет, лет.
1: Взгляд

0: кто как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто как я любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалычу Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

А функция заката такова: печали нас возвысить, наши души спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова —

Философ Юкорякин. Не разобрать, где трасса, где объезд. Все для того, чтобы время потекло в без.

Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет.

0: теща.
1: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишки, к столу. У батареи сядет баба Валя,
0: а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще приглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол. Жених.

За стол не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под блафира. Ой, ёлку, ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил, теща.

ваши гроши. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: Сейчас Коля отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёпта, ну, да стой, не срожьте платье. Да тьф, а, тьф, а, а. Да ел, ах ты, кусаса. Да тьф, а, тьф, а, а.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обеззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

ума. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

шпионы воду отравили самогоном. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по...

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам. О старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду. Асфальты топчем юный и упругий.

Теряют нам бреду. Они врастают, тают в синеву. А мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. Вспоминаю по ночам.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.